Спонсором программы был властитель марки CeraVe, продуцент дермокосметиков для очищения от кожи и тела.